Цыгане награли чудово на Русьля. О, прекрасно! Музыка была цыганская, то живым слухал. Не так гнездко то, что под черта марта. Слухай, Нем так грали, же йо, і за же шанаю та грав, бо люди запросили. Не же давай не тіше для речі, як того тім не спомінав, де вже би жив.

0: же отливается в гранит. Задолжавших голову отчизне ни один присяжный не простит.
1: Кто?
0: Кто ты, человек из поролона? В параллельном мире королей. Корм для пресловутого дракона в ласковом объятии цепей.
2: Опять мы выбираем повторение сюжет.
0: Матрешки этой нету дна.
3: И вот важный момент.
4: Мы живем как будто в репортаже. Наше небо затянуло сажей. Конвоем экипажей, стражей. Просто тупо тащим свою тяжесть. Тебе обещают, тебя запрещают. Но ты равнодушен с этими вещами. Просто ты давно привит привычным.

0: чтобы никто нас не отмажет.
1: Репортаж и серая картинка, держится на лени и дубинка. В будущее светлое шагаешь
0: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях здесь, во всех
3: выходящих.
2: Выходите, как гений,
3: да? Выходите,
2: как гений, выходите.

тащим свою тяжесть. Тебе обещают, тебя запрещают, но ты равнодушен с этими вещами. Просто ты давно привит привычным.

0: даже серая картинка держится на лени и дубинках. В будущее светлое шагаешь
1: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ирина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях.
3: Здесь, что все. Хорошо,
4: как я не расскажу.